ситуация, как чеми бурлой суе. Забейте с курвы сына, он то не пасуе. Сбенне огниво, хоре эволюции, зерно хаосу, сено революции. Время сгинул экс, Ленон вилу инных. Свят шукал офер, свят шукал винных. Время сгинул экс, попелушко вилу инных. Свят шукал офер, свят шукал винных.